0: Если нравится музыка, радио «Спутник». Добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Если нравится музыка, радио «Спутник». Добавьте нас в избранное, и будем вместе.
1: Радио «Спутник».

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел.

создал себе удивительные судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Если нравится музыка, радио «Спутник». Добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Если нравится музыка, радио «Спутник». Добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Вы слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 7 утра в Волгограде, на радио «Спутник» новости.
3: Здравствуйте. В Волгоградской области отменены ракетные и беспилотные опасности. Об этом сообщили в РСЧС. Угроза атаки дронов сохранялась на протяжении 9 часов. Ракетная опасность действовала почти полчаса, пишет высота 102. Граждан предупреждала сирена о необходимости проследовать в безопасное место. Аэропорт Волгограда не прекращал принимать и отправлять авиарейсы. На выборах за пост генсека ООН лидирует бывший вице-президент Коста-Рики Ребекка Гринспан. Прошло четвертое тайное голосование, пишет агентство Reuters. Гринспан получила 10 голосов поддержки, 3 против, 2 воздержавшихся. В июле и сентябре Ребекка Гринспан также лидировала в голосовании. В августе первое место занимала посол Гаяны в ООН Каролин Родригес Биркетт. Как писала ранее газета «Взгляд», и Ребекка Гринспан, и Родригес Биркетт призывали все стороны к диалогу по Украине. В России начала расти так называемая застойная безработица, пишет газета «Известия», ссылаясь на данные Росстата. Количество россиян, которые не могут трудоустроиться более года, увеличилось почти в полтора раза за год. Их примерно 226 тысяч человек. При дефиците кадров в производстве и строительстве растет конкуренция за офисные должности. Дольше всего работы ищут молодые люди и граждане предпенсионного возраста. На ситуацию влияют низкие зарплаты, распространение искусственного интеллекта, охлаждение рынка труда, отмечает издание. Прямые рейсы в Дубай из Волгограда запустятся 10 октября. Таким образом, через Волгоград и Дубай пассажиры смогут добираться до 3 экзотических курортов. Это Коломбо на Шри-Ланке, Занзибар в Танзании и Бангкок в Таиланде. Время стыковок от 2 до 6 часов. На сайте аэропорта уже появилось расписание перелетов в Арабские Эмираты. Рейсы из Волгограда будут выполняться по средам и субботам в 23:10. Время в пути около 4 часов, пишет блокнот Волгограда. Официальный курс доллара 84.43, евро 96.06.
2: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 20.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Сегодня среда, 30 сентября на календаре. И через 5 минут Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
2: 11 октября в 10:00 Волгоградский технический университет проводит День открытых дверей «Вселенная Политеха». Узнайте о поступлении. Познакомьтесь с направлениями подготовки. Проспект Ленина, 28А.
3: Без возрастных ограничений.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда пока что немного. Яндекс.Карт им показывает 1 балл из 10.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник Анна Романова с гороскопом на сегодня. Спонсор ИП «Полупан» Зинаида Владимировна. Салон «Штор» «Тюльпан».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вена, день, когда вас могут подвести собственные мысли или вредные привычки. Не ведитесь на эмоции. Тельцы, у вас может появиться новая неожиданная возможность. Доверяйте внутреннему голосу. Близнецы, день принесет эмоциональное облегчение. Проблемы, которые казались очень серьезными, неожиданно исчезнут или ослабнут. Раки, день приятных мелочей. Позвольте себе погрузиться в простую ежедневную жизнь без огромных планов и проектов. Львы. День партнерской гармонии. Можно и нужно договариваться, искать компромиссы и строить планы с ближайшими соратниками. Девы. День получения важной информации. Возможно, это будут новости издалека, которые изменят ваши планы. Весы. Большинство вопросов решится с помощью коллективного разума. И это не искусственный интеллект, а работа в команде. Скорпионы. Возможно, неожиданные новости и шквал эмоций. Не принимайте решений. В состоянии аффекта легко ошибиться. Стрельцы. Ваши мысли будут непостоянными, в связи с чем, возможно, непостоянство намерений. Не рассчитывайте закончить дела. Козероги. Нежелательно включаться в новые дела, чего бы они ни касались. На энтузиазме вы можете пропустить сразу несколько красных флагов. Водолеи. Возможно, временное снижение уровня энергии. Снизьте привычную нагрузку до минимальной и откажитесь от долгого общения. Рыбы. Возможно, странные происшествия и необычные новости. От вас потребуется психологическая устойчивость и терпение.
1: Реклама.
4: Салон «Штор» «Тюльпан» изготовит по вашим размерам. Шторы тканевые, римские, рулонные, покрывала, карнизы. Услуга дизайнера под ключ. От дизайн-проекта до навески штор. Всегда приятные скидки. Салон «Штор» «Тюльпан» в ТЦ «Аура».
1: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: С возрастом меняется многое, в том числе и цели путешествий. В 20 – это бюджетные поездки с друзьями, в 30-40 – семейные курорты, а в 50 – на первое место выходят комфорт, здоровье и впечатления, которые кажутся более осмысленными. Эксперты журнала Travel and Leisure составили рейтинг лучших мест для осознанных путешествий после 50. Их можно разделить на три тренда. Первый – это экзотика премиум-класса, экспедиции на Галапагосы и в Антарктиду. Вы исследуете пингвинов и гигантских черепах, но возвращаетесь на роскошный лайнер. Сюда же отнесем сафари в Ботсване и загадки Древнего Египта с круизом по Нилу. Второй тренд – культурное погружение. В списке аутентичная Сицилия, контрастная Япония и затерянное в Гималаях королевство Бутан. И третий – это перезагрузка. Wellness-ретриты в Таиланде и на Бали, круизы по Меконгу через Вьетнам, Камбоджу и Лаос или люкс-ранчо в американской Джорджии со спа-программами и мишленовскими шеф-поварами. Это был список лучших мест для отдыха, когда тебе за 50. Впрочем, я думаю, многие из нас готовы оказаться в этих локациях в любом возрасте.
4: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
5: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
4: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
6: Вы спрашивали, ждали? Мы стартовали. Жилой комплекс «Рубин». Старт продаж второго дома на улице Землячки в Дзержинском районе. Большой выбор планировок и выгодная цена старта продаж. Звоните 515-500.
7: Специализированный застройщик «Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
8: Телефон рекламной службы 52 62 42.

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Президент Путин подписал указ, запрещающий физлицам вывоз из России в ближнее зарубежье более 1 миллиона рублей наличными. Ограничение не касается ряда случаев, например, юрлиц, ведущих международные перевозки, пишет РБК. Минувшей ночью и утром в Волгоградской области действовали беспилотная опасность и ракетная опасность. Угроза атаки дронов сохранялась примерно 9 часов, ракетная опасность – полчаса. Аэропорт Волгограда не прекращал принимать и отправлять самолеты. В Волгоградской области в Еланском районе построили новый мост вместо аварийного. Он находится на региональной автодороге, ведущей из Самойловки в Саратовской области до Шумилинской в Ростовской, пишут «Городские вести». Людмила Гусева, служба информации.
2: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
0: И погоде на радио «Спутник». Спонсор ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ. В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 20.
2: Реклама.
3: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный «Карифана» «Гинза Автотрейд». Рикшу привезет тебе, что надо.
4: «Гинза Автотрейд». Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
3: «Гинза Автотрейд». Очень хорошо.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро. Спонсор эфира ИП «Бабенко» Екатерина Сергеевна. Электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
0: С вами радио «Спутник». Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль 977-377.
4: В славянских обоях сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент, огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
5: Думаете, это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация в сети магазинов «Обойная сила». Если вы ждали тот самый выгодный момент, чтобы сделать ремонт, время настало. Такой щедрой акции мы не делали никогда. А по кодовому слову «Сентябрь» вы получите лучшее предложение. Магазин «Обойная сила», Университетский 91А, Ижтименко 36. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Гораздо позитивнее новостей и непредсказуемее сериалов. «Горячая десятка» Анны Романовой. Яркий хит-парад забавностей и интересностей нашей жизни. «Горячая десятка» каждый день в 12.15 и в 18.30 на радио «Спутник».
8: Спонсор ООО «Сейл Плюс». Типография «Сейл».
9: Чертеж небоскреба в натуральную величину? Легко. Типография «Сейл». Чертежи любого формата и проектно-сметная документация. Цветная и монохромная печать. Копирование и сканирование. Переплет и фальцовка. «Сейл». Печатные решения. Мира 19-33-50-17.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда все еще немного. Яндекс.Карт им показывает 2 балла из 10.
10: Радио «Спутник». 105.1 FM.

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. Я напомню, в эти выходные на Радио Спутник нас с вами ждет уикенд с великолепным Стингом. Кстати, в эту пятницу ему исполняется 75, и в эти выходные будем слушать его лучшие хиты и также узнаем много всего интересного из жизни и творчества. Не пропустите, для слушателей старше 12 лет. К музыке очень скоро вернемся, а прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 30 сентября 17-го по старому стилю 1916 года российский летчик Ян Нагурский первым в мире выполнил мертвую петлю на гидросамолете. До этого считалось, что такие фигуры пилотажа возможны только на легких сухопутных самолетах, а гидросамолет – тяжелая летающая лодка, способная взлетать и садиться на воду. Все произошло случайно. Нагурский проверял, как долго гидросамолет М-9 сможет набирать высоту вертикально и в какой момент рули потеряют эффективность. В полете случился внезапный шквал, самолет резко опрокинуло. Пытаясь вывести машину из неустойчивого положения, пилот и выполнил две петли подряд. При этом механик Николай Годовиков едва не погиб. Он вылетел из кабины, но успел ухватиться за крылья самолета. Ян Нагурский попал в историю еще до мертвой петли. Он первым в мире слетал за полярный круг в августе 1914-го.
4: Радио «Спутник».

С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов.

0: Вы слушаете «Радио Спутник» на 105.1 FM, 8 утра в Волгограде, на «Радио Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Президент Путин подписал указ, запрещающий физлицам вывоз из России в ближнее зарубежье более 1 000 000 рублей наличными. Ограничение не касается ряда случаев, например, юрлиц, ведущих международные перевозки, а также вывоза денег для дипломатических нужд. С июня банки стран ЕАЭС начали ужесточать условия для внесения наличных рублей, увеличивать комиссии. Причиной стал рост притока наличных из России. Указ вступает в силу со дня подписания 29 сентября. В конце сентября Россия получила рекордную за 4 года недельную выручку от экспорта нефти, сообщает Bloomberg. Общая стоимость морского экспорта нефти составила примерно 2 миллиарда 750 миллионов долларов. Это следствие роста физических объемов поставок сырья из-за напряженности на Ближнем Востоке, а также высоких мировых цен на нефть. Между тем, из-за принятия в США адских санкций Индия может существенно сократить закупки российской нефти. В Волгограде изменили сумму выплат раненым при атаках беспилотников. Документ опубликован на официальном сайте Гордумы, пишет В1. Исходный документ приняли в декабре прошлого года после одной из массированных атак беспилотников на регион. Он устанавливал суммы выплат. Правки коснулись нынче выплат за причинение вреда здоровью. По исходному документу за вред здоровью выплачивалось до 50 тысяч рублей. Согласно новому документу, сумма зависит от тяжести ранения. Тяжкий вред до 50 тысяч рублей на человека. Вред средней тяжести 40 тысяч, легкий вред 30 тысяч рублей. Также выплаты положены не только жертвам беспилотников, но и ракетной атаки и от пилотируемых летательных аппаратов. В Волгоградской области построили новый мост вместо аварийного в Еланском районе. Он связывает берега речки Березовки. Работы подрядчик провел в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Мост расположен на региональной автодороге, ведущей из Самойловки в Саратовской области до Шумилинской в Ростовской, в том числе по территории Волгоградского региона, уточнили в облкомтрансе. Протяженность моста вместе с дорожными подходами 400 метров, пишут городские вести. Официальный курс доллара 84.43, евро 96.06.
0: И погода на радио «Спутник». Спонсор ИП «Кулешов» Сергей Петрович, компания «СВН» системы видеонаблюдения охраны. В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 20.
2: Реклама. Профессиональные системы безопасности HiWatch от компании SVN. Видеонаблюдение и сигнализация для коттеджей, офисов и коммерческих объектов. Возможность удаленного управления на смартфоне. Официальный дистрибьютор HiWatch в Волгограде. Компания SVN.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 10 минут Катя Григорьева и новости со всего света. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Испытай свою удачу в ТРЦ «Акварель».

0: регистрируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
3: Думаете, это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация в сети магазинов «Обойная сила». Если вы ждали, то...

0: Стройная сила. Университетский 91А, Иштеменко 36. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
1: Эх, сейчас бы в отпуск.
2: Лучше окна поменяй. Со скидкой 60% у Аконыча до 30 сентября.
3: 43-55-13.
4: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немало. Яндекс.Карт им показывает 5 баллов. Самые большие пробки в эти минуты на маршала Еременко от проспекта Металлургов до проезда под железной дорогой и на проспекте Героев Сталинграда от бульвара Энгельса до улицы Фадеева.
5: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Из чего складывается атмосфера наших любимых фильмов и аудиоспектаклей? Музыка и голоса актеров – это понятно. А как же скрип половиц в триллере, рев мотора в боевике или шум дождя в драме? Все это – колоссальный труд звукорежиссеров и саунд-дизайнеров. И вот сейчас этот невидимый фронт выходит на тропу войны. Крупнейшие мировые специалисты и библиотеки звуковых эффектов объединились в профессиональный звуковой альянс. Цель – защитить свои работы от кражи искусственным интеллектом. Дело в том, что нейросети сейчас активно скачивают уникальные звуковые базы, чтобы учиться генерировать аудио. Разработчики искусственного интеллекта хотят получить коммерческую выгоду, а владельцы звуков, которые годами записывали те самые шаги и взрывы по всему миру, рискуют остаться ни с чем. Основатели альянса говорят, у музыки есть свои защитники, у актеров озвучки свои, а вот звуковой дизайн до сих пор оставался беззащитным. Судиться организаторы пока не планируют, но хотят привлечь внимание к проблеме и добиться честного лицензирования. Посмотрим, получится ли зарегистрировать права на каждый звук.
4: Реклама. Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 540-300.
5: 540-300. Потолкуйте с нами.
6: 11 октября в 10:00 Волгоградский технический университет проводит День открытых дверей «Вселенная Политеха». Узнайте о поступлении. Познакомьтесь с направлениями подготовки. Проспект Ленина, 28А.
7: Без возрастных ограничений.
8: Кому вы отдадите предпочтение? Больше пространства Stenet T4L. Больше технологий и комфорта Stenet T7. В Экспокар автомобили Tenet по специальной цене от 1 980 000 рублей. Пройдите тест-драйв в Экспокар и сделайте свой выбор.
9: Цена действительна на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска в Экспокар.
10: Проспект Университетский, 102.
11: Телефон рекламной службы 52 62 44.
12: Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости.
1: Здравствуйте. В России начала расти так называемая застойная безработица. Число россиян, которые не могут трудоустроиться более года, увеличилось почти в полтора раза. При дефиците кадров на производстве и строительстве растет конкуренция за офисные должности, пишут «Известия», ссылаясь на Росстат. В Волгограде изменили сумму выплат раненым при атаках беспилотников. В частности, правки коснулись выплат за причинение вреда здоровью. Теперь сумма зависит от тяжести ранения, отмечает В1. Почти летнее тепло задержится в Волгоградской области только до завтра включительно. Затем начнется похолодание. Ночью в пятницу всего плюс 5 градусов. Далее 3 ночи до понедельника температура может опускаться до 0 градусов, обещает Росгидромет. Людмила Гусева, служба информации.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 20.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро. Спонсор эфира ИП «Бабенко» Екатерина Сергеевна. Электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
0: С вами радио «Спутник». Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
4: В славянских обоях сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
5: Нужны забор, жалюзи или штакетник? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
6: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8 961 086 23 85.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда очень много. Яндекс.Карты показывает 7 баллов. Самые большие пробки в эти минуты на 64-й армии от Федотова до остановки санатория Волгоград, на рабочей Крестьянской от Авиаторской до Североморцев и на 3-й Продольной от Автомагистральной до моста над железной дорогой.
7: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утро. Я напомню, в эти выходные на Радио Спутник нас с вами ждет уикенд с великолепным Стингом. Кстати, в эту пятницу ему исполняется 75, и в эти выходные будем слушать его лучшие хиты и также узнаем много всего интересного из жизни и творчества. Не пропустите, для слушателей старше 12 лет. К музыке очень скоро вернемся, а прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 30 сентября 1987 в Казани родилась Аида Гарифуллина, сопрано, которую называют легким жемчужной тембральной окраской. В 2013 году она победила в конкурсе «Опералия Пласида Доминго», где сам знаменитый тенор отметил редкую чистоту голоса певицы. Вскоре Аида стала солисткой Венской оперы, а также пела и на других легендарных площадках – в Ла-Скала, Метрополитен-опере, Ковенгарден и Большом театре. В 2025 году многих удивила тайная свадьба оперной дивы с поп-певцом Алексеем Воробьевым. Пара познакомилась на съемках телешоу «Фантастика», где она была участницей, а он в жюри. Артисты тихо расписались в Москве, без церемоний, фаты и пафосных ресторанов, а вечером отпраздновали дома. В 2025-м Аида Гарифуллина была наставницей в телешоу «Голос дети», а в 2026-м ее снова пригласили в проект и уже вместе с мужем.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. В следующем часе не пропустите игру «Невероятный вопрос». Еще впереди новости, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама.

0: «Авангард». Телефон 200-202.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Гораздо позитивнее новостей и непредсказуемее сериалов. «Горячая десятка» Анны Романовой. Яркий хит-парад забавностей и интересностей нашей жизни. «Горячая десятка» каждый день в 12.15 и в 18.30 на радио «Спутник».
3: Спонсор ООО «Сейл Плюс». Типография «Сейл».
4: Чертеж небоскреба в натуральную величину? Легко. Типография «Сейл». Чертежи любого формата и проектно-сметная документация. Цветная и монохромная печать. Копирование и сканирование. Переплет и фальцовка. «Сейл». Печатные решения. 97-31-31.
5: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
6: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
0: Телефон рекламной службы 52 62 44.
7: Радио «Спутник».

0: Вы слушаете «Радио Спутник». 9 утра в Волгограде. На «Радио Спутник» новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Центр Волгограда через сутки сделают зоной тотальной платной парковки, пишет городской портал V1. С 1 октября вводится полноценный режим функционирования платных парковок. Его действие распространилось на часть центра Волгограда и Дзержинский район. Платной станет даже парковка напротив бывшей Царицынской водокачки на нулевой продольной, а также стоянки по обе стороны амфитеатра, отмечает агентство. Стоимость часа стоянки для легкового автомобиля не изменилась, составляет 40 рублей. При этом штраф за неоплату парковки колеблется от 2500 рублей до 30 000, в зависимости от того, кто является владельцем автомобиля – физлицо или юрлицо. Нарушение зафиксировано комплексом фото-видеофиксации нарушений ПДД. Календарь профилактических прививок в следующем году добавит первую российскую вакцину от ВПЧ – вируса папилломы человека. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Планируется начать вакцинацию девочек 12-13 лет. Вакцина против ВПЧ производства российской компании «Нанолек» поступит в медучреждение в конце сентября текущего года. Объем первой партии – 30 тысяч доз. До разработки препарата российский рынок полностью зависел от зарубежных поставок. Напомню, при длительном нахождении в организме ВПЧ повышает риск развития онкологии. Сегодня в Москве попрощаются с музыкальным критиком и телеведущим Сергеем Соседовым. Церемония начнется в 11 утра по московскому времени в Большом прощальном зале Троекуровского кладбища. Ее покажет портал «Москва онлайн». Похороны состоятся сегодня же на Перепеченском кладбище в Подмосковье в закрытом формате для близких и друзей. Напомню, Сергей Соседов скончался на 59-м году жизни после несчастного случая в Якутии, куда приехал возглавлять жюри на конкурсе в городе Нерюнгри. Последней большой телеработой музыкального критика стал новый сезон проекта «Виа Суперстар» на НТВ. Почти летнее тепло задержится в Волгоградской области только до завтра включительно. Затем начнется похолодание. Сегодня в Волгограде до плюс 21, по области до 23 градусов, без существенных осадков. Ночью температура опустится до 10-12 тепла. В пятницу ночью будет всего плюс 5, днем до плюс 14, обещает Росгидромет. Далее три ночи будут холодными, температура может опускаться и до 0 градусов. Днем в выходные ожидается плюс 12-14, в понедельник уже до плюс 17 градусов. В пятницу и в субботу в прогнозах небольшие дожди. Официальный доллар 84.43, евро 96.06.
2: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43.00.20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
0: И о погоде на радио «Спутник». Спонсор ООО «Гинзавтотрейд». Автомобили под заказ. В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 20.
2: Реклама.
3: Новый автомобиль надо? Без пробега, без этого недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный «Карифана» «Гинзавтотрейд». Рикшу привезет тебе, что надо.
4: «Гинза Автотрейд». Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
3: «Гинза Автотрейд». Очень хорошо.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Меня зовут Леонид Филиппов. И прямо сейчас я предлагаю сыграть в невероятный вопрос, ответив на который правильно, вы получите в подарок пару билетов в планетарий на трибьют-концерт ко дню рождения Стинга для лиц старше 12 лет. И сегодня мы с вами будем думать вот над каким невероятным вопросом. Многие психологи и нейробиологи придерживаются мнения, что у человека только два врожденных страха. Это страх падения и еще один. Вот как вы думаете, чего же еще мы боимся с самого рождения? Многие психологи и нейробиологи придерживаются мнения, что у человека только два врожденных страха. Это страх падения и еще один какой-то страх. Вот как вы думаете, чего же еще мы боимся с самого рождения? Я принимаю ваши версии по номеру 591105. Через 5 минут гороскоп Анны Романовой на сегодня.
1: Реклама. Испытай свою удачу. В ТРЦ «Акварель» тебе

0: приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
3: Вы спрашивали, ждали? Мы стартовали. Жилой комплекс «Рубин». Старт продаж второго дома на улице Землячки в Дзержинском районе. Большой выбор планировок и выгодная цена старта продаж. Звоните 515-500.
4: Специализированный застройщик «Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
5: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
6: Милкшейк, шейк-шейк. Вам порцию милкшейк, а опять милкшейк. Уход, который создан, чтобы повторять. Коктейль в единственном баре для волос «Милкшейк» в Волгограде. Есть все, что нужно. Твоим волосам, салонам и мастерам. Сайт milkshakevlg.ru.
7: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немного. Яндекс.Карт им показывает 4 балла. Самая большая пробка в эти минуты на рабочей Крестьянской от остановки «Фабрика Царица» до улицы Североморцев.
8: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Ну и между тем у нас продолжается игра «Невероятный вопрос», и сегодня он такой. Многие психологи и нейробиологи придерживаются мнения, что у человека только два врожденных страха. Это страх падения и еще один. Вот как вы думаете, чего же мы еще боимся с самого рождения? Я принимаю ваши версии по номеру 591105, а прямо сейчас Анна Романова с гороскопом на сегодня. Спонсор ИП «Полупан» Зинаида Владимировна. Салон «Штор» «Тюльпан».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, день, когда вас могут подвести собственные мысли или вредные привычки. Не ведитесь на эмоции. Тельцы, у вас может появиться новая неожиданная возможность. Доверяйте внутреннему голосу. Близнецы, день принесет эмоциональное облегчение. Проблемы, которые казались очень серьезными, неожиданно исчезнут или ослабнут. Раки, день приятных мелочей. Позвольте себе погрузиться в простую ежедневную жизнь без огромных планов и проектов. Львы. День партнерской гармонии. Можно и нужно договариваться, искать компромиссы и строить планы с ближайшими соратниками. Девы. День получения важной информации. Возможно, это будут новости издалека, которые изменят ваши планы. Весы. Большинство вопросов решится с помощью коллективного разума. И это не искусственный интеллект, а работа в команде. Скорпионы. Возможно, неожиданные новости и шквал эмоций. Не принимайте решений. В состоянии аффекта легко ошибиться. Стрельцы. Ваши мысли будут непостоянными, в связи с чем, возможно, непостоянство намерений. Не рассчитывайте закончить дела. Козероги. Нежелательно включаться в новые дела, чего бы они ни касались. На энтузиазме вы можете пропустить сразу несколько красных флагов. Водолеи. Возможно, временное снижение уровня энергии. Снизьте привычную нагрузку до минимальной и откажитесь от долгого общения. Рыбы. Возможно, странные происшествия и необычные новости. От вас потребуется психологическая устойчивость и терпение.
1: Реклама.
4: Салон «Штор» «Тюльпан» изготовит по вашим размерам. Шторы тканевые, римские, рулонные, покрывала, карнизы. Услуга дизайнера под ключ. От дизайн-проекта до навески штор. Всегда приятные скидки. Салон «Штор» «Тюльпан» в ТЦ «Аура».
1: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Через пару минут мы вернемся к невероятному вопросу. Прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: С возрастом меняется многое, в том числе и цели путешествий. В 20 – это бюджетные поездки с друзьями, в 30-40 – семейные курорты, а в 50 – на первое место выходят комфорт, здоровье и впечатления, которые кажутся более осмысленными. Эксперты журнала Travel and Leisure составили рейтинг лучших мест для осознанных путешествий после 50. Их можно разделить на три тренда. Первый – это экзотика премиум-класса, экспедиции на Галапагосы и в Антарктиду. Вы исследуете пингвинов и гигантских черепах, но возвращаетесь на роскошный лайнер. Сюда же отнесем сафари в Ботсване и загадки Древнего Египта с круизом по Нилу. Второй тренд – культурное погружение. В списке аутентичная Сицилия, контрастная Япония и затерянное в Гималаях королевство Бутан. И третий – это перезагрузка. Wellness-ретриты в Таиланде и на Бали, круизы по Меконгу через Вьетнам, Камбоджу и Лаос или люкс-ранчо в американской Джорджии со спа-программами и мишленовскими шеф-поварами. Это был список лучших мест для отдыха, когда тебе за 50. Впрочем, я думаю, многие из нас готовы оказаться в этих локациях в любом возрасте.
4: Реклама. В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала, телефон 8-961-086-23-85.
5: Думаете, это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация в сети магазинов «Обойная сила». Если вы ждали, то...

0: Убойная сила. Университетский 91А, Иштеменко 36. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
1: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
3: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утром. Продолжается игра «Невероятный вопрос». Сегодня он такой. Многие психологи и нейробиологи придерживаются мнения, что у человека только два врожденных страха. Это страх падения и еще один какой-то страх. Вот как вы думаете, чего же еще мы боимся с самого рождения? Я принимаю ваши версии по номеру 591105.
1: Здравствуйте. Я хочу попробовать
0: ответить. Да-да-да, слушаю вас. Ага.
1: Я думаю, что это страх утонуть.
0: Так, принимаю вашу версию, да, но вы знаете, вот говорим все-таки о чем-то другом, так что давайте еще подумаем.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: А я хотел бы попробовать ответить.
0: Да, слушаю вас, так.
2: Возможно, это страх вида крови?
0: Вида крови, да, вы знаете, очень хорошая тоже версия, но нет, вот пока что не прозвучал правильный ответ.
2: Я понял.
0: Да. Давайте подумаем.
3: Доброе утро.
0: Здравствуйте.
3: Хотел бы ответить на невероятный вопрос.
0: Слушаю.
3: Я думаю, это резкие звуки, шум неожиданно появившийся.
0: Ага, ну то есть какие-то громкие резкие звуки, действительно.
3: Да,
0: такая
3: да,
0: вот
3: да.
0: у вас мысль. Да. А как зовут вас?
3: Это. Меня зовут Александр.
0: Александр.
3: Я из Ворошиловского района.
0: Очень приятно, Александр. Я рад вас слышать и рад вас поздравить с победой, потому что абсолютно, да, правильно вы ответили на невероятный вопрос. Действительно, два врожденных страха – это страх падения и страх громких звуков. Вот о чем мы сегодня говорили. Ну что ж, Александр, дарю я вам замечательный подарок. Это пара билетов в планетарий на трибьют-концерт специально ко дню рождения Стинга. Мои поздравления.
2: Спасибо большое. Это был Александр из Волгограда, Ворошиловский район.
0: И немного рекламной информации. 2 октября в 19.00 под куполом планетария пройдет трибьют-концерт ко дню рождения Стинга. Вас ждут хиты в уникальном синтезе джаза, симфонического звучания и вокала. В сопровождении полнокупольной проекции планетария музыка Стинга прозвучит особенно объемно и проникновенно для зрителей старше 12 лет. В пятницу концерт, ну а в эти выходные, напомню, на радио «Спутник» уикенд со Стингом. Не пропустите. Новый невероятный вопрос будем разгадывать уже завтра, а прямо сейчас новости.
4: Здравствуйте. Президент Путин подписал указ, запрещающий физлицам вывоз из России в ближнее зарубежье более 1 миллиона рублей наличными. Ограничение не касается ряда случаев, например, юрлиц, ведущих международные перевозки, пишет РБК. Минувшей ночью и утром в Волгоградской области действовали беспилотная опасность и ракетная опасность. Угроза атаки дронов сохранялась примерно 9 часов, ракетная опасность – полчаса. Аэропорт Волгограда не прекращал принимать и отправлять самолеты. В Волгоградской области в Еланском районе построили новый мост вместо аварийного. Он находится на региональной автодороге, ведущей из Самойловки в Саратовской области до Шумилинской в Ростовской, пишут «Городские вести». Людмила Гусева, служба информации.
0: И погоде на радио «Спутник». Спонсор ИП «Кулешов» Сергей Петрович. Компания «СВН» – системы видеонаблюдения и охраны. В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 20.
5: Реклама. Профессиональные системы безопасности HiWatch от компании SVN. Видеонаблюдение и сигнализация для коттеджей, офисов и коммерческих объектов. Возможность удаленного управления на смартфоне. Официальный дистрибьютор HiWatch в Волгограде – компания SVN.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро. Спонсор эфира ИП «Бабенко» Екатерина Сергеевна. Электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
0: С вами радио «Спутник». Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
2: Реклама.
3: В «Славянских обоях» сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда становится меньше. Яндекс.Карт им показывает 2 балла из 10. В городе имеются небольшие затруднения.
2: Радио «Спутник», 105.1 FM.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 30 сентября 17-го по старому стилю 1916 года российский летчик Ян Нагурский первым в мире выполнил мертвую петлю на гидросамолете. До этого считалось, что такие фигуры пилотажа возможны только на легких сухопутных самолетах, а гидросамолет – тяжелая летающая лодка, способная взлетать и садиться на воду. Все произошло случайно. Нагурский проверял, как долго гидросамолет М-9 сможет набирать высоту вертикально и в какой момент рули потеряют эффективность. В полете случился внезапный шквал. Самолет резко опрокинуло. Пытаясь вывести машину из неустойчивого положения, пилот и выполнил две петли подряд. При этом механик Николай Годовиков едва не погиб. Он вылетел из кабины, но успел ухватиться за крылья самолета. Ян Нагурский попал в историю еще до мертвой петли. Он первым в мире слетал за полярный круг в августе 1914-го.
4: Радио «Спутник».

вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов.

0: Вы слушаете радио «Спутник». 10 утра в Волгограде. На радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Если страны НАТО попытаются изолировать Калининградскую область, Россия будет готова использовать весь свой арсенал, включая ядерное оружие. Такое сообщение публиковала пресс-служба российского посольства в Ирландии. Там заявили, что Евросоюз и НАТО наращивают военную активность вдоль всей западной границы России. Члены альянса непрерывно проводят военные учения и присоединяются к инициативам передового сдерживания, предусматривающим размещение французского ядерного оружия у российских границ, пишет Коммерсант. Сразу два режима опасности вводили в Волгоградской области ночью и утром. От БПЛА и от ракет. Режим беспилотной опасности объявили вчера после 9 вечера, сняли в 6:34 утра сегодня. Сирена, оповещающая о ракетной опасности, прозвучала в 6:04. Граждан просили спуститься в укрытие, взяв с собой документы и воду. Через полчаса угрозу сняли, пишет высота 102. Как сообщили Минобороны России, за сутки над регионами страны были сбиты 384 дрона. Волгоградская область оказалась в числе субъектов, где работали силы ПВО, пишет высота 102. За сутки в Волгоградской области произошло 10 техногенных пожаров. Так, в центральном районе Волгограда в квартире пятиэтажки горели домашние вещи на площади всего 0,5 квадратного метра. В Кировском районе Волгограда тушили 2 гаража, а также хозпостройку и мопед на площади 50 квадратов. К счастью, обошлось без пострадавших, сообщили в МЧС. В Красноармейском районе Волгограда горели 2 двухэтажных здания, которые не эксплуатируются, на площади 300 квадратных метров. Также никто не пострадал. По каждому случаю возгорания организована проверка, пишут городские вести. Молодость в России заканчивается после 35 лет. Для молодых ученых в 39. Об этом заявил академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко. По его словам, при дальнейшем увеличении средней продолжительности жизни критерии молодости могут быть пересмотрены. Ранее он же заявлял, что возраст молодежи в России следует поднять до 40 лет. И объяснял это тем, что современные люди дольше сохраняют работоспособность, высокий уровень умственной и физической активности. Отмечу, что по обновленной классификации ВОЗ Всемирной организации здравоохранения молодыми считаются люди до 45 лет, пишет РИА Новости. Официальный доллар 84,43, евро 96,06.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 20.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами.

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Одна из проблем электромобилей – это запас хода. Многие до сих пор их боятся из-за риска остаться с разряженной батареей на трассе. Однако технологии меняются быстро. Новый рекорд установил электрический хэтчбэк Audi A6 e-tron. Машина смогла проехать на одном заряде 1338 километров. Это примерно расстояние от Москвы до Петербурга и обратно. По паспорту запас хода этой модели около 700 километров. То есть реальный результат оказался почти в два раза выше. Как этого добились, несмотря на то, что маршрут шел через горы, города и плотный трафик? За рулем сидел профессиональный гонщик, чемпион Европы по ралли Мика Марчик. Он ехал максимально экономично, плавно разгонялся, эффективно тормозил и правильно использовал систему возврата энергии. В итоге средний расход упал до 7 кВт-часов на 100 км пути. Кстати, ранее этот же водитель проехал почти 3000 км без дозаправки на дизельном автомобиле. Получается, от человека все еще кое-что дозависит.
4: Реклама. Испытай свою удачу в ТРЦ «Акварель».

0: регистрируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-0.
3: 543-0. Потолкуйте с нами.
4: Нужны металлочерепица и профнастил? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50-50-44.
5: Телефон рекламной службы 52-62-44.
6: Радио.

0: Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Из чего складывается атмосфера наших любимых фильмов и аудиоспектаклей? Музыка и голоса актеров – это понятно. А как же скрип половиц в триллере, рев мотора в боевике или шум дождя в драме? Все это – колоссальный труд звукорежиссеров и саунд-дизайнеров. И вот сейчас этот невидимый фронт выходит на тропу войны. Крупнейшие мировые специалисты и библиотеки звуковых эффектов объединились в профессиональный звуковой альянс. Цель – защитить свои работы от кражи искусственным интеллектом. Дело в том, что нейросети сейчас активно скачивают уникальные звуковые базы, чтобы учиться генерировать аудио. Разработчики искусственного интеллекта хотят получить коммерческую выгоду, а владельцы звуков, которые годами записывали те самые шаги и взрывы по всему миру, рискуют остаться ни с чем. Основатели альянса говорят, у музыки есть свои защитники, у актеров озвучки свои, а вот звуковой дизайн до сих пор оставался беззащитным. Судиться организаторы пока не планируют, но хотят привлечь внимание к проблеме и добиться честного лицензирования. Посмотрим, получится ли зарегистрировать права на каждый звук.
4: Реклама. Всем пенсионерам дополнительная скидка на окна 10%.
5: Ах, Аконыч.
6: Внимание! Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
7: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
1: Телефон рекламной службы 52 62 44.
5: Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. В Волгограде изменили сумму выплат раненым при атаках беспилотников. В частности, правки коснулись выплат за причинение вреда здоровью. Теперь сумма зависит от тяжести ранения, отмечает В1. В России начала расти так называемая застойная безработица. Число россиян, которые не могут трудоустроиться более года, увеличилось почти в полтора раза. При дефиците кадров на производстве и строительстве растет конкуренция за офисные должности, пишут «Известия», ссылаясь на Росстат. Почти летнее тепло задержится в Волгоградской области только до завтра включительно. Затем начнется похолодание. Ночью в пятницу всего плюс 5 градусов. Далее три ночи до понедельника температура может опускаться до 0 градусов, обещает Росгидромет. Людмила Гусева, служба информации.
2: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
0: И погоде на радио «Спутник». Спонсор ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ. В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 20.
2: Реклама.
3: Новый автомобиль надо? Без пробега, без этого недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный «Гарифана» «Гинза Автотрейд». Рикшу привезет тебе, что надо.
4: «Гинза Автотрейд». Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
3: «Гинза Автотрейд». Очень хорошо.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем вместе с вами. Радио.

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро. Спонсор эфира ИП «Бабенко» Екатерина Сергеевна. Электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
0: С вами радио «Спутник». Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль 977-377.

0: Автосалон «Авангард». Телефон 200-202.
1: Телефон рекламной службы 52-62-44.
2: Радио «Свобода».

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утро. Я напомню, в эти выходные на Радио Спутник нас с вами ждет уикенд с великолепным Стингом. Кстати, в эту пятницу ему исполняется 75, и в эти выходные будем слушать его лучшие хиты и также узнаем много всего интересного из жизни и творчества. Не пропустите, для слушателей старше 12 лет. К музыке очень скоро вернемся, а прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 30 сентября 1987-го в Казани родилась Аида Гарифуллина, сопрано, которую называют легким жемчужной тембральной окраской. В 2013 году она победила в конкурсе «Опералия Пласида Доминго», где сам знаменитый тенор отметил редкую частоту голоса певицы. Вскоре Аида стала солисткой Венской оперы, а также пела и на других легендарных площадках – в Ла-Скала, Метрополитен-опере, Ковенгарден и Большом театре. В 2025 году многих удивила тайная свадьба оперной дивы с поп-певцом Алексеем Воробьевым. Пара познакомилась на съемках телешоу «Фантастика», где она была участницей, а он в жюри. Артисты тихо расписались в Москве, без церемоний, фаты и пафосных ресторанов, а вечером отпраздновали дома. В 2025-м Аида Гарифуллина была наставницей в телешоу «Голос дети», а в 2026-м ее снова пригласили в проект и уже вместе с мужем.

вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов –

0: Вы слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 11 утра в Волгограде, на радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Боинг авиакомпании Fly Dubai с сообщением Дубай Тель-Авив, который подал в небе сигнал о захвате, благополучно приземлился в Саудовской Аравии. Об этом сообщают израильские СМИ. По их данным, сообщение о захвате Боинга компании Fly Dubai было связано с конфликтом и даже дракой двух пилотов.

0: Как пишет Лента.ру, ссылаясь на базу, пилоты оказались из России и Украины. Они устроили дебош в кабине самолета, один из них потерял сознание. На борту при этом было около 180 пассажиров, в том числе порядка 30 детей. С октября по всей стране повысятся тарифы на услуги ЖКХ. Самая скромная индексация – 8% на Чукотке, самая серьезная – на Ставрополе – 22%. В Волгоградской области планируется индексация не более 9,4%. Это второе повышение тарифов за год. Первое было с 1 января, индексация тогда составила 1,7% для всех субъектов страны. Эта величина связана с повышением ставки НДС. В этом году в Волгоградской области наряду с повышением расценок на ЖКУ уменьшилась плата за вывоз мусора, отмечает блокнот Волгограда. В Волгограде журналисту Виталию Кошелеву сменили меру пресечения, пишет «Комсомольская правда», ссылаясь на объединенную пресс-службу судов области. Суд отпустил фигуранта из СИЗО под домашний арест до 23 октября. Напомню, Кошелева задержали в марте. По версии следствия, он вместе с коллегой Алексеем Серовым вымогал деньги у главврача одной из поликлиник. Оба были администраторами телеграм-канала. За нераспространение ложных сведений о медике и близких требовали более 1 000 000 рублей. Серов тоже под домашним арестом, вину признал. Суд учел его хроническое заболевание. Сегодня, 30 сентября, Православная Церковь чтит память святых мучениц веры, надежды и любови. В народной традиции этот день называли Вселенские Бабьи Именины. По церковной легенде, святые сестры-христианки жили во II веке в Риме при императоре Адриане и пошли на смерть, не желая отречься от Христа. Их мать София почитается церковью как разделившая страдания своих детей. В этот день верующие молятся святым сестрам, просят об укреплении веры, мире в семье и здоровье детей. Также в этот день поздравляют всех женщин с именами Вера, Надежда и Любовь. Официальный доллар 84.43, евро 96.06.
1: И погода на радио «Спутник». Спонсор ИП «Кулешов» Сергей Петрович. Компания СВН. Система видеонаблюдения охраны. В Волгограде сегодня без осадков. Неустойчивый слабый ветер и до плюс 20.
2: Реклама. Профессиональные системы безопасности HiWatch от компании SVN. Видеонаблюдение и сигнализация для коттеджей, офисов и коммерческих объектов. Возможность удаленного управления на смартфоне. Официальный дистрибьютор HiWatch в Волгограде. Компания SVN.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Спутник».

0: Золотые хиты на радио «Спутник» и только что «Юритмикс». Спонсор эфира ИП «Бабенко Екатерина Сергеевна». Электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
0: Меня зовут Леонид Филиппов, и далее на «Спутнике» 20-минутный музыкальный нон-стоп.

0: Радио «Спутник» на 105.1 FM. Далее на «Спутнике» Алекс Ворон. А прямо сейчас новости.
1: Здравствуйте. Пилоты, устроившие дебош в кабине самолета компании Fly Dubai, оказались из России и Украины. Один пытался покончить с собой, направил самолет вертикально вниз. Второй пытался отобрать штурвал, сообщает БФМ. Израиль отказал в посадке. Борт улетел в Саудовскую Аравию, где благополучно приземлился. Сразу два режима опасности вводили в Волгоградской области этой ночью и утром. От беспилотников и от ракет. Режим беспилотной опасности действовал около 9 часов. Ракетный – полчаса, пишет «Высота 102». Сегодня, 30 сентября, Православная Церковь чтит память святых мучениц Веры, Надежды и Любови. По народной традиции этот день называли «Вселенские бабьи именины» и поздравляли всех женщин с именами Вера, Надежда и Любовь. Людмила Гусева, служба информации.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 20.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник» и на очереди «Золотая коллекция». В этом выпуске Даррен Хейс и Соник с хитом «Sky» и в самом начале Адриана Челентана.
1: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
3: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98-90-30. 98-90-30.
4: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: Ленинском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
1: Телефон рекламной службы 52-62-44.
2: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Противоречивая информация поступает об инциденте на борту самолета компании Fly Dubai, который совершил экстренную посадку в Саудовской Аравии. Одного из пилотов рейса заподозрили в попытке разбить самолет. Такую версию приводит израильская газета Inet. Напомню, во время полета из Дубая в Тель-Авив экипаж самолета передал код о захвате воздушного судна. Связь с экипажем была потеряна, но восстановилась через несколько минут. Сообщалось, что на борту якобы подрались пилоты украинского и российского происхождения. Сейчас идет их допрос. Центр Волгограда через сутки сделают зоной тотальной платной парковки, пишет городской портал V1. С 1 октября вводится полноценный режим функционирования платных парковок. Его действие распространилось на часть центра Волгограда и Дзержинский район. Платной станет даже парковка напротив бывшей Царицынской водокачки на нулевой продольной, а также стоянки по обе стороны амфитеатра, отмечает агентство. Стоимость часа стоянки для легкового автомобиля не изменилась, составляет 40 рублей. При этом штраф за неоплату парковки колеблется от 2,5 тысяч рублей до 30 тысяч, в зависимости от того, кто является владельцем автомобиля. Физлицо или юрлицо. Нарушение

0: зафиксировано комплексом фото-видеофиксации нарушений ПДД. За сутки в Волгоградской области произошло 10 техногенных пожаров. Так, в центральном районе Волгограда в квартире пятиэтажки горели домашние вещи на площади всего 0,5 квадратного метра. В Кировском районе Волгограда тушили 2 гаража, а также хозпостройку и мопед на площади 50 квадратов. К счастью, обошлось без пострадавших, сообщили в МЧС. В Красноармейском районе Волгограда горели 2 двухэтажных здания, которые не эксплуатируются, на площади 300 квадратных метров. Также никто не пострадал. По каждому случаю возгорания организована проверка, пишут городские вести. Почти летнее тепло задержится в Волгоградской области только до завтра включительно. Затем начнется похолодание. Сегодня в Волгограде до +21, по области до 23 градусов, без существенных осадков. Ночью температура опустится до 10-12 тепла. В пятницу ночью будет всего +5, днем до +14, обещает Росгидромет. Далее 3 ночи будут холодными, температура может опускаться и до 0 градусов. Днем в выходные ожидается +12-14, в понедельник уже до +17 градусов. В пятницу и в субботу в прогнозах небольшие дожди. Официальный доллар 84.43, евро 96.06.
1: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43.00.20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Спонсор выпуска ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ. Завтра переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Ночью +10-12, днем +16-18.
1: Реклама.
4: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный Гарифана, Гинза Автотрейд. Рикшу привезет тебе, что надо.
5: Гинза Автотрейд. Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
4: Гинза Автотрейд. Очень хорошо.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: «Золотые хиты». Это Патрисия Касс, «Когда Джимми говорит». С вами Андрей Королев. Я вас приветствую. У меня есть что сказать. Сегодня еще один прекрасный осенний день. Сегодня 30 сентября. Завершается первый осенний месяц, и мы продолжаем радоваться прекрасной осенней погоде. Впереди у нас дискотека «Авария» и прекрасный повод задержаться, остаться и послушать песню «Если хочешь остаться».
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в «Полипрофиль» 977-377.

0: Автосалон «Авангард». Телефон 200-202.
1: Телефон рекламной службы 52-62-44.
2: Радио «Спутник».

0: Это дискотека «Авария», а впереди у нас кое-что из музыкальных новинок. Это Tame Impala и Джени, песня «Дракула». А прямо сейчас горячая десятка Анны Романовой. Завтра будет отмечаться Всемирный день музыки. По этому поводу знакомимся со знаменитыми композиторами. И сегодня речь пойдет про Вангелиса. Спонсор горячей десятки Анны Романовой на радио «Спутник» ООО «Sail Plus». Типография «Sail».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Карьера Вангелиса продолжалась 50 лет. За это время он официально выпустил 23 студийных альбома, около 12 альбомов саундтреков, более 26 сборников и около 40 синглов. Вангелис знаменит космической музыкой и саундтреками к фантастическим фильмам. Сегодня Вангелис. Его полное имя – Евангелос Одиссиас Папанасио. Его отца звали Одиссей. Вангелис начал сочинять в 4 года, но так и не выучил ноты. Для записи своей музыки он разработал собственную систему пиктограмм и иероглифов, которыми обозначал не только ноты, но и электронные эффекты и пресеты. До того, как стать сольным артистом мирового масштаба, Вангелис делил одну студию с другой будущей легендой Демисом Русосом. Они вместе играли в группе «Дитя Афродиты» и оставались близкими друзьями всю жизнь. В 1996 году Вангелис написал саундтрек к одному из фильмов «Подводной Одиссеи» Жака Ива Густо, но тот после прослушивания отказался его использовать, сказав: «Никто не будет смотреть мой фильм, все будут слушать только твою музыку». Вангелис работал и с НАСА. Хоровая симфония «Майто Деа» стала официальным гимном миссии НАСА «Марс-Одиссей». Альбомы «Розетта» и «Джуна» на Юпитер были посвящены космическим аппаратам Европейского и Американского космических агентств. Вангелис, кстати, получал официальное предложение полететь на орбитальную станцию «Мир», но отказался. Главным инструментом в своей карьере Вангелис называл аналоговый синтезатор Yamaha CS-80, который считал лучшим в истории. Именно на нем создан саундтрек к фильму «Бегущий по лезвию». Именно он стал самым дорогим синтезатором в истории. Инструмент Вангелиса продали с аукциона за $550 000. Вангелис официально не имел постоянного адреса проживания. У него была недвижимость в Афинах у подножия Акрополя, но он не задерживался там дольше 2 недель. Вангелис не употреблял алкоголь, даже когда у него в молодости была своя рок-группа. Он считал, что алкоголь вредит творчеству. Точное число написанных Вангелисом произведений до сих пор неизвестно, так как большая часть его музыки осталась в его личных архивах. И что на первом месте? Помимо музыки, Вангелис профессионально занимался живописью. Его первая персональная выставка из 70 картин прошла в 2003 году в Испании. И до сих пор его работы можно увидеть во многих престижных галереях мира.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Реклама.
4: Чертеж небоскреба в натуральную величину? Легко. Типография «Сейл». Чертежи любого формата и проектно-сметная документация. Цветная и монохромная печать. Копирование и сканирование. Переплет и фальцовка. «Сейл». Печатные решения. Мира 19. 33 50 17.

0: музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио «Спутник».

0: нами всегда прекрасная музыка. Скоро послушаем австрийский дуэт, который исполняет музыку в стиле электроника. Их композиция называется «Райт». Как раз прекрасная музыка, чем бы вы сейчас ни занимались. А прямо сейчас у нас новости.
1: Здравствуйте. Пилоты Боинга, которые устроили дебош в кабине самолета компании Fly Dubai, подданные Омана и Арабских Эмиратов, сообщил 14-й канал Израиля. Напомню, самолет летел из Дубая в Тель-Авив. После сигнала о захвате Боинга Израиль отказал в посадке. Борт приземлился в Саудовской Аравии. Сразу два режима опасности вводили в Волгоградской области этой ночью и утром. От беспилотников и от ракет. Режим беспилотной опасности действовал около 9 часов. Ракетный – полчаса, пишет «Высота 102». Сегодня, 30 сентября, православная церковь чтит память святых мучениц веры, надежды и любови. По народной традиции этот день называли «Вселенские бабьи именины» и поздравляли всех женщин с именами «Вера, надежда и любовь». Людмила Гусева, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Спонсор выпуска ИП Кулешов Сергей Петрович, компания СВН. Система видеонаблюдения и охраны. Завтра переменная облачность без осадков, ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 10-12, днем плюс 16-18.
3: Реклама. Профессиональные системы безопасности HiWatch от компании SVN. Видеонаблюдение и сигнализация для коттеджей, офисов и коммерческих объектов. Возможность удаленного управления на смартфоне. Официальный дистрибьютор HiWatch в Волгограде – компания SVN.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Ваш рабочий день под любимую музыку.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.
2: Радио «Спутник» с вами. Предстоящие выходные на радио «Спутник» мы посвятим одному музыканту, голос которого можно угадать буквально с первых нот. 3 и 4 октября слушайте «Уикенд» со Стингом. Каждый час на радио «Спутник» будут звучать его лучшие песни «Shape of My Heart», «Englishman in New York» и так далее. Оставайтесь с нами, будет по-настоящему интересно для слушателей старше 12 лет. Уже в эту среду мы думаем про предстоящий музыкальный уикенд. Впереди у нас золотая коллекция, тройка песен, и в этот раз золотую коллекцию откроют Sting, образца группы Police, Every Breath You Take.
0: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Испытай свою удачу. В ТРЦ «Акварель» тебе

0: регистрируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Вы спрашивали, ждали? Мы стартовали. Жилой комплекс «Рубин». Старт продаж второго дома на улице Землячки в Дзержинском районе. Большой выбор планировок и выгодная цена старта продаж. Звоните 515-500.
3: Специализированный застройщик «Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
4: Нужна гибкая черепица? «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50-50-44.
5: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
6: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: золотой коллекции Jam & Spoon Set Me Free. Скоро у нас подборка из 5 песен только про любовь. 5 романтических хитов, 5 песен о любви нас ждут, как всегда, в 13.05. А еще у нас по плану инструментальная музыка, французский трубач Жан-Клод Барели и мелодия песни «Moon River».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8 961 086 23 85.
3: Внимание! Мастерская «Короткого». Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
4: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: Сегодня 5 песен любви завершали Розалин с песней «Снэп» и чуть раньше Ричард Маркс «Right Here Waiting». К 5 песням о любви обязательно вернемся, но теперь уже только завтра, как всегда в 13.05. С вами Андрей Королев. Хорошего дня. Впереди нас «Hit Hunter» «Revolution in Paradise».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета. Натуральные отечественные материалы. Немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
3: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-00.
4: 543-00. Потолкуйте с нами.
5: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
6: 11 октября в 10.00 Волгоградский технический университет проводит День открытых дверей «Вселенная Политеха». Узнайте о поступлении, познакомьтесь с направлениями подготовки. Проспект Ленина, 28А.
7: Без возрастных ограничений.
8: Телефон рекламной службы 52 62 44.
9: Радио «Спутник».

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: За окном прекрасное завершение первого осеннего месяца. Сегодня 30 сентября, среда. И в эту среду наслаждаемся отличной музыкой, которая идеально подходит к сегодняшнему дню. Впереди у нас Селин Дион и ее новая песня «Бонжур, пардон, мерси». А прямо сейчас новости. Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Для защиты Калининградской области Россия может использовать весь свой арсенал, включая ядерное оружие. Об этом сообщается в телеграм-канале посольства России в Ирландии. Идет речь о ситуации, если страны НАТО попытаются изолировать регион от остальной территории России, пишет газета «Известия». В Москве на Троекуровском кладбище прошла церемония прощания с телеведущим, журналистами, музыкальным критиком Сергеем Соседовым. Его проводили аплодисментами. Похороны пройдут сегодня же в Подмосковье в закрытом режиме только для друзей и близких. Почти летнее тепло задержится в Волгоградской области только до завтра включительно. Затем начнется похолодание. Ночью в пятницу всего плюс 5 градусов. Далее 3 ночи до понедельника температура может опускаться до 0 градусов, обещает Росгидромет. Людмила Гусева, служба информации.
2: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Спонсор выпуска ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ. Завтра переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Ночью плюс 10-12, днем плюс 16-18.
2: Реклама.
4: Новый автомобиль надо? Без пробега, без этого недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный Карифана, Гинза Автотрейд. Рикшу привезет тебе, что надо.
5: Гинза Автотрейд. Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
4: Гинза Автотрейд. Очень хорошо.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: Всегда приятно знать, что в последнюю четверть часа нас ждут хиты золотой коллекции, встречи с которыми — это как возвращение домой после длительного отпуска, командировки. Вроде бы все знакомо, но что-то может удивить. В этом выпуске у нас Кэти Перри, Hot and Cold, чуть раньше Майкл Джексон, а откроет золотую коллекцию Сиси Кейдж.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
4: Внимание, мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
5: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Гораздо позитивнее новостей и непредсказуемее сериалов. «Горячая десятка» Анны Романовой. Яркий хит-парад забавностей и интересностей нашей жизни. «Горячая десятка» каждый день в 12.15 и в 18.30 на радио «Спутник».
8: Спонсор ООО «Сейл Плюс». Типография «Сейл».
9: Чертеж небоскреба в натуральную величину? Легко. Типография «Сейл». Чертежи любого формата и проектно-сметная документация. Цветная и монохромная печать. Копирование и сканирование. Переплет и фальцовка. «Сейл». Печатные решения. Мира 19. 33 50 17.
10: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: золотой коллекции этого часа. Кэти Перри, Hot and Cold, холодное и горячее. Это примерно как наши осенние деньки, когда днем уже становится жарковато, а ночи уже ощутимо холодные. Скоро послушаем Cher, Believe, а еще у нас по плану инструментальная музыка. Santana, I love you much, too much.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Испытай свою удачу в ТРЦ «Акварель».

0: Регистрируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8 960

0: Хорошо, когда за окном осенний день, в руках счастливый билет или, например, звучит приятная музыка, а если все вместе совпадает, то это совсем хорошо. Финес Flying Decibels и песня «The Road». Но сначала новости.
1: Здравствуйте. Пилоты Боинга, которые устроили дебош в кабине самолета компании Fly Dubai, подданные Омана и Арабских Эмиратов, сообщил 14-й канал Израиля. Напомню, самолет летел из Дубая в Тель-Авив. После сигнала о захвате Боинга Израиль отказал в посадке. Борт приземлился в Саудовской Аравии. В городе Волжском разбираются в ДТП с участием грузовика и маршрутки, в котором пострадали четверо пассажиров общественного транспорта, в том числе 17-летняя девушка, сообщили в МВД области, пишет «Комсомольская правда». Отключение воды в субботу 3 октября ожидается на трех улицах в Дзержинском районе Волгограда – на Жуково, Качинцев и Новодвинской. Подачу воды и холодной горячей приостанавливают с 9 утра субботы и до 11 ночи. Людмила Гусева, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра переменная облачность без осадков, ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 10-12, днем плюс 16-18.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».
2: Повесил свой сюртук.

0: Радио «Спутник» с вами, и мы уже вовсю готовимся к предстоящему уикенду. Этот уикенд у нас будет со Стингом. В эти выходные лучшие песни британского музыканта будут звучать на Радио «Спутник» каждый час, а также вы узнаете самые интересные истории из жизни Стинга для лиц старше 12 лет. А вот сейчас можно познакомиться с песнями «Золотой коллекции», которая вот-вот начнется. В этом выпуске у нас «Lighthouse Family Run», чуть раньше «Michael Learns to Rock Someday» и откроет золотую коллекцию «Европа» «The Final Countdown».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Сейчас бы в отпуск.
5: Лучше окна поменяй. Со скидкой 60% у Аквалича до 30 сентября.
6: 43-55-13.
2: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

Это Lighthouse Family, песня Run в золотой коллекции часа. Впереди Дэвид Шарве, Leap of Faith. А еще у нас по плану инструментальная музыка и мелодия Moonlight Reggae.

0: Не забываем про музыкальные новинки. Даже под конец рабочего дня у нас впереди Скотт Каллум и Леони. Песня «Stay». Прекрасный повод задержаться, остаться и сделать чуточку погромче. Но сначала послушаем новости.
1: Здравствуйте. Для защиты Калининградской области Россия может использовать весь свой арсенал, включая ядерное оружие. Об этом сообщается в телеграм-канале посольства России в Ирландии. Идет речь о ситуации, если страны НАТО попытаются изолировать регион от остальной территории России, пишет газета «Известия». В Москве на Троекуровском кладбище прошла церемония прощания с телеведущим, журналистами, музыкальным критиком Сергеем Соседовым. Его проводили аплодисментами. Похороны пройдут сегодня же в Подмосковье в закрытом режиме только для друзей и близких. Почти летнее тепло задержится в Волгоградской области только до завтра включительно. Затем начнется похолодание. Ночью в пятницу всего плюс 5 градусов. Далее 3 ночи до понедельника температура может опускаться до 0 градусов, обещает Росгидромет. Людмила Гусева, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Спонсор выпуска ИП Кулешов Сергей Петрович, компания СВН. Система видеонаблюдения и охраны. Завтра переменная облачность без осадков, ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 10-12, днем плюс 16-18.
3: Реклама. Профессиональные системы безопасности HiWatch от компании SVN. Видеонаблюдение и сигнализация для коттеджей, офисов и коммерческих объектов. Возможность удаленного управления на смартфоне. Официальный дистрибьютор HiWatch в Волгограде. Компания SVN.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник».
1: А вот сейчас можно заглянуть в наше с вами ближайшее музыкальное будущее и узнать, какие же песни нас будут сопровождать в золотой коллекции часа. В ближайшие 10 минут у нас Ингрид, Скорпионс и уже скоро Джордж Майкл, Фейт.
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама. Внимание! Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
4: Милкшейк, шейк-шейк. Вам порцию милкшейк, а опять милкшейк. Уход, который создан, чтобы повторять. Коктейль в единственном баре для волос «Милкшейк» в Волгограде. Есть все, что нужно. Твоим волосам, салонам и мастерам. Сайт milkshakevlg.ru.
0: Золотая коллекция «Радио Спутник».

Песня, без которой не обходилось в свое время ни одного корпоратива. Это «Ingrid in Tango». Скоро послушаем «Duran Duran», «Командан», а еще у нас впереди инструментальная музыка и мелодия, которая называется «Неприкрытые чувства».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Минцифры опубликовала проект третьего пакета мер против мошенников. В числе инициатив, которые будут реализованы, база участников мошеннических схем. В нее попадут те, кто дает злоумышленникам в пользование своим сим-карты или телефонные номера. Распространять сим-карты разрешат только прямым дилерам, то есть компаниям, у которых есть агентский договор с оператором. СМС-рассылки будут осуществлять только операторы связи, пишет РИА Новости. Дни открытых дверей пройдут в налоговых инспекциях по всей Волгоградской области 15 октября. Сотрудники ФНС с 9 утра и до 8 вечера в этот день будут вести прием посетителей и отвечать на их вопросы. В России срок уплаты имущественных налогов не позднее 1 декабря. К этой категории относятся транспортные, земельные налоги, а также налог на имущество, пишет «Волгоградская правда». 4 человека пострадали в аварии с участием 2 микроавтобусов. ДТП произошло во вторник в Волжском на улице Мира. Водитель «Газели» поворачивал налево, когда столкнулся с микроавтобусом ЛДВ «Максус». Все пострадавшие ехали в «Газели», они госпитализированы. Один из пострадавших – это 17-летний подросток, сообщили в ГАИ. Врачи напомнили россиянам о ношении медицинских масок. Средства индивидуальной защиты важны в местах, где много людей в период подъема заболеваемости ОРВИ. Вводить всеобщий масочный режим в российских регионах сейчас не имеет смысла, пишет «Газета.ру» со ссылкой на экспертов. Туроператоры назвали самый дорогой отдых этого лета. Тур был продан почти за 30,5 миллионов рублей. За эту сумму россияне почти на месяц отправились в Анталию, рассказали ТАСС в Ассоциации туроператоров России. В рейтинг самых дорогих с мая по сентябрь также попали туры за 23 с небольшим миллиона рублей, за 19 и 18,5 миллионов. Все они в Турцию. Официальный доллар на сегодня 84,43, евро 96,06.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра переменная облачность без осадков, ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 10-12, днем плюс 16-18.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Красивые мелодии, отличный музыкальный вайб — это Шаде, Kiss of Life. Музыка, которая дарит нам душевное тепло. С вами Андрей Королев. Я вас приветствую, желаю хорошей среды. Сегодня 30 сентября. А впереди у нас Николай Носков. Это здорово.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Испытай свою удачу. В ТРЦ «Акварель» тебя

0: Чеки в приложении «Друзья акварели». Выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
3: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Телефон рекламной службы 52 62 44.
5: Радио СМИ.

0: Это Алок и Халид, Dive Into Me. Когда-нибудь мы устроим целый уикенд, где будут звучать только музыкальные новинки, или Алок и Халид, но это будет, скорее всего, не скоро. А вот в ближайшие выходные у нас будет уикенд, посвященный Стингу. Впереди как раз Стинг, англичанин в Нью-Йорке. На спонсор эфира на радио «Спутник» ИП Бабенко Екатерина Сергеевна, электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама. Внимание! Мастерская «Короткова». Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
4: Телефон рекламной службы 52-62-44.

0: песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».
1: Вот и все. Знакомые стены остались стенами. Больше ничем.

0: Надеюсь, ваш рабочий день проходит более чем успешно. Удача вам сопутствует. И еще сопутствует отличная музыка. У нас впереди танцевальный хит Элтона Джона и Дуа Липы. Это называется «Холодное сердце» — «Cold Heart». Но сначала новости. Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Президент Владимир Путин выступил на первом пленарном заседании Госдумы 9-го созыва. Глава государства напомнил, что новому парламенту предстоит утверждать федеральный бюджет. Все социальные обязательства перед россиянами в новом бюджете должны быть выполнены в полном объеме, заявил Владимир Путин. В Волгоград в конце этой недели доставят ковчег с мощами Матроны Московской. Святыню 2 октября встретят в Кафедральном соборе Александра Невского. Здесь она пробудет до вечера понедельника, 5 октября. Во всех школах России со следующего года появится единое школьное телевидение. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Контентом школьного ТВ будут ролики и фильмы, которые полезны в том числе в учебном процессе. Александра Короткова, служба информации.
2: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Спонсор выпуска ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ. Завтра переменная облачность без осадков, ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 10-12, днем плюс 16-18.
2: Реклама.
4: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный Гарифана, Гинза Автотрейд. Рикшу привезет тебе, что надо.
5: Гинза Автотрейд. Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
4: Гинза Автотрейд. Очень хорошо.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: Мы с вами подошли к песням золотой коллекции. Тройка хитов нас уже ожидают. В этом выпуске у нас Three Doors Down, Here Without You. Чуть раньше Мари Клэр Дюбальдо, а откроют золотую коллекцию Depeche Mode.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в полипрофиль 977-377.
4: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
5: Золотая коллекция «Радио «Спутник».

0: теплой коллекции этого часа «Three Doors Down, Here Without You». С вами Андрей Королев. Желаем приятного вечера. Встречаемся мы с вами послезавтра. А сегодня с пяти с вами Элина Гончарова. Еще у нас впереди инструментальная музыка и еще одна мелодия в исполнении знаменитого французского трубача Жана-Клода Барели. Мелодия песни «Raindrops Keep Falling on My Head».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Кому вы отдадите предпочтение? Больше пространства Stenet T4L. Больше технологий и комфорта Stenet T7. В «Экспокар» автомобили Tenet по специальной цене от 1 миллиона 980 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв в «Экспокар» и сделайте свой выбор. Цена действительна на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска в «Экспокар». Проспект Университетский, 102. Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

Золотые хиты и то, что в моде, песни, которые радуют нас на последней стометровке рабочей среды. И, кстати, сегодня 30 сентября отмечается

0: День интернета в России, который, в свою очередь, тоже очень и очень, надеемся, будет и дальше нас радовать. Из музыки впереди «Саваш». Радио. А друзья, в эти выходные для вас на Радио Спутник уикенд со Стингом. И в субботу, и в воскресенье будем слушать лучшие песни британского музыканта. Каждый час также обязательно узнаем интереснейшие истории из жизни суперзвезды. Уикенд со Стингом на Радио Спутник в грядущие выходные. Не пропустите. 12+.
1: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
3: Вы спрашивали, ждали? Мы стартовали. Жилой комплекс «Рубин». Старт продаж второго дома на улице Землячки в Дзержинском районе. Большой выбор планировок и выгодная цена старта продаж. Звоните 515-500. Специализированный застройщик «Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
4: Думаете, это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация в сети магазинов «Обойная сила». Если вы ждали

0: Университетский 91А, Иштеменко 36. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
1: Телефон рекламной службы 52 62 44.
2: Радио

0: часах половина шестого. В нашей компании хорошо всегда, и все мы уже с удовольствием настраиваемся на завершение рабочей среды. Пусть все будет без происшествий. А далее здесь Тедди Свимс, новинка Мистер Ноутол и группа Хай-Фай. Сейчас на спутнике новости коротко.
1: Здравствуйте. Сербия продлила договор на поставки российского газа. В Белграде сообщили, что соглашение пролонгировано до конца этого года. При этом информации о подготовке новых контрактов пока нет. В Волгоградскую область снова прибывает поезд Победы. Для посещения интерактивного музея нужно пройти предварительную регистрацию. В Волгограде поезд делает остановку 2 октября, в Михайловке 5 и 6 октября поезд Победы могут посетить жители Камышина, пишет блокнот «Волгоград». Минздрав зарегистрировал вакцину от аллергии на пыльцу березы. Препарат получил название «Аллергарда». Об этом пишет РИА Новости. Александра Короткова, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра в нашем городе переменно облачно и без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Этой ночью от 10 до 12 тепла, днем в Волгограде до плюс 18.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: 105.1 FM.
1: Это «Радио Спутник».
2: Хорошего вечера, пусть завершение рабочей среды будет добрым. Ну и в последней четверти часа, конечно же, мы опять не прочь познакомиться с хитами золотой коллекции. В этой тройке Maroon 5, Wake Up Call, Rednecks, Wish You Were Here и в самом начале F.R. David, Girl.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама. В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала, телефон 8 961 086 23 85.
4: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-00.
5: 543-00. Потолкуйте с нами.
4: Эх, сейчас бы в отпуск.
6: Лучше окна поменяй. Со скидкой 60% у Аконыча до 30 сентября.
7: 43-55-13.
8: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: История по нокау страстей, достойная шекспировского отелла. Maroon 5, Wake Up Call в нашей золотой коллекции. А скоро здесь No Doubt, Don't Speak и музыка понятная без слов. В финале часа Роберт Майлз, Princess of Light.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. 11 октября в 10.00 Волгоградский технический университет проводит День открытых дверей Вселенная Политех. Узнайте о поступлении, познакомьтесь с направлениями подготовки. Проспект Ленина, 28А. Без возрастных ограничений.
3: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии Госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
5: Телефон рекламной службы 52 62 44.
6: Радио «Спутник».

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: Хорошего вечера, приятного отдыха. Ну и последнюю четверть часа мы особенно любим. Здесь нас ждут хиты золотой коллекции. Rikston, Mend My Broken Heart, Queen, Show Must Go On. И в самом начале Billy Joel и Matt of Trust.
1: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: Лучшие хиты минувших десятилетий в нашей золотой коллекции – это Rikston, Mend My Broken Heart. А хорошего вечера, отдыхаем в прекрасном настроении. Армия любовников впереди, Obsession. Музыка, понятная без слов, уже вот-вот на этот раз. Fidel Wicked, Back to Life.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Внимание! Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
4: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
5: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: И завершающие на сегодня новости на Радио «Спутник».
2: Здравствуйте. Следственный комитет предложил распространить статус водителя транспортных средств на электросамокатчиков. Также для управления электросамокатами следователи предлагают ввести требования о получении прав. В случае реализации эти меры позволят привлекать электросамокатчиков к административной и уголовной ответственности, если пострадавшим причинен вред их здоровью, заявили представители следствия в Совете Федерации. Полиция провела рейды в двух районах Волгограда. Сотрудники МВД в сопровождении Росгвардии пришли в ночные клубы. Посетителей проверяли на употребление запрещенных веществ. Некоторым было предложено сдать тесты в мобильной лаборатории. В ходе рейда нарушений не выявлено. При этом проверки ночных заведений в Волгограде продолжатся, предупредили в полиции. Археологи в Ленинском районе законсервировали огромное жилище 14 века эпохи Золотой Орды. Работы на этом раскопе стартовали летом. Внутри нашли ступени, лежанку с Уфу, тандыр, а также дымоход и даже подобие холодильника. Об этом пишет портал В1. Постройку в песчано-глиняном раскопе укрыли брезентом и укрепили, чтобы исторические слои не повредились и не пострадали до следующей археологической экспедиции. Фото раскопа публикует портал В1. На МКС приобщились к современной русской кухне. Гастрономический сет прямо на орбите приготовили космонавты Роскосмоса Анна Кикина и Петр Дубров. С земли экипаж МКС инструктировали бренд-шеф ресторанов. Как пишет Лента.ру, в сет вошли три блюда на основе картофельного пюре, белуги, паюсной, осетровой икры и бородинского хлеба. Также в числе ингредиентов были брусника, сгущенка и иван-чай с чабрецом. Официальный доллар на завтра 83.56, евро 94.88.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра в нашем городе переменно облачно и без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Этой ночью от 10 до 12 тепла, днем в Волгограде до плюс 18.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Шаде, Smooth Operator, музыка, которую мы любим и в компании которой так здорово в последний сентябрьский вечер. Меня зовут Элина Гончарова, хорошего отдыха. Високосный год на очереди, метро, еще Мадонна и Мартин Гаррикс. Сейчас новости из мира моторов.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Компания Solars объявила о старте производства первых партий нового рамного внедорожника под индексом S9. Выпуск налажен по технологии полного цикла на мощностях Ульяновского автозавода. Это полноценный крупный внедорожник, который разработан на базе уже знакомого нам пикапа ST9. В его создании принимали участие инженеры Бауманского университета. Они отвечали за эргономику, дизайн решетки радиатора, расположение камер и адаптацию под российские реалии. Машина обещает быть брутальной и практичной. На выбор предложат два мотора, бензиновый и дизельный, и оба будут работать в паре с классическим 8-ступенчатым автоматом. Официальные отгрузки дилерам планируются уже на декабрь этого года. А спрос на большие вместительные машины в России традиционно высокий. Вопрос, как всегда, в цене, которую обещают назвать чуть позже.

0: Радио «Спутник». Музыка, которую хочется сделать погромче.
1: Радио «Спутник».
2: Песен еще не написанных.

0: часах половина девятого. В нашей компании отлично работается и отдыхается тоже здорово. Том Уокер, Live Light On впереди. Сейчас давайте узнаем о том, что звезды обещают нам на завтра, 1 октября. Спонсор программы ИП «Полупан» Зинаида Владимировна. Салон «Штор Тюльпан».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Венам, начало дня будет не очень продуктивным. Возможно, ошибки из-за спешки и недопонимания происходящего. Тельцы, какая-то ситуация или процесс зайдут в тупик. Точно не стоит браться за новые дела. Близнецы, домашние дела оттянут на себя почти все ваши ресурсы. Будьте аккуратны с эмоциями близких, вы можете их обидеть. Раки, вы можете получить известие или внезапно осознать нечто, что изменит ход ваших мыслей и желаний. Это день озарений. Львы, ключом к успеху будет доброжелательность. Это день дружелюбного общения и решения вопросов в неформальной обстановке. Девы, не стоит начинать новых дел или радикально менять подход. Откажитесь от переговоров и заключения длительных контрактов. Весы, неудачный день для путешествий и начала новых проектов. Подумайте лучше о том, как укрепить тылы, в том числе финансовые. Скорпионы. День аскезы или хотя бы внутренней сдержанности. Не тратьте много денег и не потакайте своим слабостям. Стрельцы. Для по-настоящему больших дел у вас не хватит сил или смелости. Лучше завершить старые проекты. Пора поставить в них точку. Козероги. День может пройти скучно, но иногда это требуется. Вам нужно осознать происходящее и подвести итог предыдущих дел. Водолеи. Новые дела, а также поездки, станут напрасной тратой сил. Есть вероятность ошибок или неверных суждений с вашей стороны. Рыбы. Вы можете получить неожиданное обнадеживающее известие. Скорее всего, это натолкнет вас на совершенно новые идеи.
1: Реклама.
4: Салон «Штор Тюльпан» изготовит по вашим размерам. Шторы тканевые, римские, рулонные, покрывала, карнизы. Услуга дизайнера под ключ. От дизайн-проекта до навески штор. Всегда приятные скидки. Салон «Штор Тюльпан» в ТЦ «Аура».
5: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра в нашем городе переменно облачно и без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Этой ночью от 10 до 12 тепла, днем в Волгограде до плюс 18.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Золотая коллекция «Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-65-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра в нашем городе переменно облачно и без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Этой ночью от 10 до 12 тепла, днем в Волгограде до плюс 18.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

спутник. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77-65-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра в нашем городе переменно облачно и без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Этой ночью от 10 до 12 тепла, днем в Волгограде до плюс 18.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
2: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляется. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: И совершенно особое настроение вновь с нами в романтическом вечере в компании песен о любви и самых красивых баллад. Джеймс Блант, далее You're Beautiful. Сейчас давайте узнаем о том, что звезды обещают нам на завтра. Встречаем Анну Романову. Спонсор программы ИП «Полупан» Зинаида Владимировна. Салон «Штор Тюльпан».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Венам, начало дня будет не очень продуктивным, возможно, ошибки из-за спешки и недопонимания происходящего. Тельцы, какая-то ситуация или процесс зайдут в тупик, точно не стоит браться за новые дела. Близнецы, домашние дела тянут на себя почти все ваши ресурсы, будьте аккуратны с эмоциями близких, вы можете их обидеть. Раки, вы можете получить известие или внезапно осознать нечто, что изменит ход ваших мыслей и желаний. Это день озарений. Львы, ключом к успеху будет доброжелательность. Это день дружелюбного общения и решения вопросов в неформальной обстановке. Девы, не стоит начинать новых дел или радикально менять подход. Откажитесь от переговоров и заключения длительных контрактов. Весы. Неудачный день для путешествий и начала новых проектов. Подумайте лучше о том, как укрепить тылы, в том числе финансовые. Скорпионы. День аскезы или хотя бы внутренней сдержанности. Не тратьте много денег и не потакайте своим слабостям. Стрельцы. Для по-настоящему больших дел у вас не хватит сил или смелости. Лучше завершить старые проекты. Пора поставить в них точку. Козероги. День может пройти скучно, но иногда это требуется. Вам нужно осознать происходящее и подвести итог предыдущих дел. Водолеи. Новые дела, а также поездки, станут напрасной тратой сил. Есть вероятность ошибок или неверных суждений с вашей стороны. Рыбы. Вы можете получить неожиданное обнадеживающее известие. Скорее всего, это натолкнет вас на совершенно новые идеи.
1: Реклама.
4: Салон «Штор Тюльпан» изготовит по вашим размерам. Шторы тканевые, римские, рулонные, покрывала, карнизы. Услуга дизайнера под ключ. От дизайн-проекта до навески штор. Всегда приятные скидки. Салон «Штор Тюльпан» в ТЦ «Аура».
5: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра в нашем городе переменно облачно и без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Этой ночью от 10 до 12 тепла, днем в Волгограде до +18.
1: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра в нашем городе переменно облачно и без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Этой ночью от 10 до 12 тепла, днем в Волгограде до плюс 18.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
2: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: Радио «Спутник».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем

0: Спутник.
1: Если нравится музыка, радио Спутник. Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Спутник.

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

«Спутник». Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

0: Спутник. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио Спутник.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство L номер FS 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.